0: Второе место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
1: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы лжи.
0: Первое место. Евгений Григорьев. «Обожгла любовь».
2: Обожгла

0: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
1: Для лиц старше 18 лет.

Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

разлетелись, как птицы с тобой, а кричать в небе нечего. Но летая под небом опять,

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто.

тебя на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать,

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

За окном холода, и по снегу следы, и разные судьбы. Поменял города, поменялись мечты и разные люди. И конвой догонял, лаем псы разрывали пространство ночное. Это все не со мной.

советская малина. Врагу сказала нет. Поймали того супчика, забрали чемодан, забрали деньги, франки и жемчуга стакан. Мы сдали того фраера войскам НКВД.

0: Прогноз погоды.
1: Сервис Яндекс.Погода сообщает: 2 мая в Москве облачно, до плюс 14, ветер юго-западный, давление 752 миллиметра.
0: Радио «Шансон».

Но вот, сынок, мой порох отсырел. Ломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

Иду туда, где воля и покой. И не дай бог примеривать косяк. А если и придется погореть,

Черные злые лагеря. Хоть много я по жизни потерял, но знаю, я ее не прожил зря.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

0: шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Она вещи собрала, сказала тоненько: а что ты Тоньку полюбил, так Бог с ней с Тонькой. Тебя же не Тонька завлекла губами мокрыми, а что у папи у ей.

и по праздникам кино с Целиковской. А что Тонька-то твоя сильно страшная, так ты не слушай меня, я вчерашняя. И с доскою будешь спать со стиральною, за машину, за его персональную.

вся замерзшая, вся замерзшая, вся продрогшая, но любовь свою превозмогшая, вся изябшая, вся простывшая, но не предавшая.

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Помнишь, как мы гуляли? Помнишь, как провожал? А когда расставались, как рубашку порвал и досталось случайно?

тайна, твоя запонка мне. И ее я сквозь годы пронесла на себе. На допросы носила, словно крест на груди, и небесная сила помогала идти. По этапам возила, через все пронесла, как иконку хранила, как могла, берегла. В бараке

запонку эту я, молясь, сохраню. И поверь мне, надену на рубашку твою. И поверь мне, надену на рубашку.

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Дождик, утро серое, намокает рано. На земле мы первые, нам нельзя с обмана. Зачинать истории, новый поворот. Жаль, что слаб в теориях, бою наоборот. Ты прости меня, дорогая Аксинья, но твоя юбка синяя не удержит бойца.

комиссар Кривухин лучше бы сказал, да в прошлой заварухе он без вести пропал. Наверное, похитили и предали земле. Силен он бы на митингах, да не силен в седле. Ты прости меня, дорогая Аксинья, но твоя юбка синяя не удержит бойца.

саблю наголо. Эх, лихое время, а ты мне все одно. Прекрати истерики, я ж пока живой. Подкончим офицериков, можно и домой. Ты прости меня, дорогая Аксинья, но твоя юбка синяя не удержит бойца.

0: я целовала тебя.
1: Прогноз погоды.
2: Сервис Яндекс.Погода сообщает: 2 мая в Москве облачно, до +14, ветер юго-западный, давление 752 миллиметра.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

А за окном тайга заледенела, в верхушке сосен куталась луна. Вот так любовь моя и околела,

скрипчал, губа моя не дура. Уже четвертый грела фунфарек. Вдруг в свете фар старушечья фигура мелькнула и

Мать заболела, по весне ее не стало. Отец запил и стало всем еще больней. А старшей дочери уже почти 17. Братишке скоро 9 лет, малому 5. Кому кричать, куда идти, куда податься? А может, волю сжав в кулак, чего-то ждать? Обыкновенная зима сковала город. Отец все время пьет и пьет, раскис совсем.

обычной жизни. Обыкновенная семья, каких полно. В ночи двух маленьких детей совсем не видно, а с неба сыпал мокрый снег давным.

вторникам, средам и четвергам в 17:00 на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: пока протекает между нами река.
1: Радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Вот из жизни закат, мне тревожит душу. Вот и птицы летят, а кому я нужен? Серебрится висок и сутулит спину, и богатый прикид ни к чему отныне. Не в привычке вопрос, не в твоих объятиях.

сказку принес, ветер сказку принес. Я вкусил эту жизнь, а она так прекрасна, и так хочется знать, кто лишает счастья насладиться потом за чертой предела нам ее красотой.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

Хмурый вечер скулит за окошком, вьюга бродит всю ночь у дверей. Грусть-тоска, словно дикая кошка, на груди притаилась моей. В голове и

помолись за грехи мои Богу, попроси в нашем горе помочь, разыскать между нами дорогу сквозь туман, сквозь пургу и сквозь всю ночь. Ты приди издалек

Называй меня снова таким черномазым, капризным котенком, своим сыном и счастьем своим.

Я в душе тем же сыном остался. Слышишь, мама, откликнись скорей. Хмурый ветер скулит за окошком.

0: Прогноз погоды.
1: Сервис Яндекс.Погода сообщает: 2 мая в Москве облачно, до +14, ветер юго-западный, давление 752 миллиметра.